скрипок, гитар, но пока нам на все наплевать. Мои друзья в штрафных батальонах, на новом общежитии, в сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

должна считать меня героем. Ведь я сегодня, смешно отдавшись моей воле,

0: тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой. Комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался, ежик, большой старый еж, забираясь в чащу.
1: Это ебаный брат. Еб твою мать. У меня слюнки бегут. Я ежика хвачу.

встретят стывших ветвей. Мы проиграли, но некоторые из нас остались живы.